0: постигли бабою.
1: Это знаю.
0: Ану, этому. Ану, давайте. Ану, начинайте, как вы.
2: Я что ли?
1: Ну, кто ж свет?